0: сбивать эти герани. Дело в том, что не проблема ее вообще сбить. Лучшие цели для ПВО не придумаешь, как герань на реактивном двигателе. Вот это лучшая цель из всех, которые только можно. Почему даже российская дань Т, она же создана, это эрзац ракета, создана из ракеты цели, так называемой, дань М. Ее просто увеличили по скорости, движок чуть мощнее поставили, боевой запас, боевой заряд заложили. Но это лучшая цель. Вопрос, чем ее сбивать? Потому что если ее сбивать дорогущими ракетами средней дальности, типа Аэристи, ну так это засушить свою финансовую систему и, в принципе, выбросить практически все ракеты. Этого делать просто нельзя. Потому не проблема сбить все герани одномоментно. Сегодня все собьем, завтра все собьем, а послезавтра, когда Х-101 пойдут, сбивать будет их просто нечем. Вот исходя из этих приоритетности, так сказать, применения средств поражения в зависимости от мощности цели, исходя из этих приоритетностей, мы, в принципе, сейчас все герани-то и не сбиваем. Ну, я думаю, несколько месяцев вопрос будет решен.
1: Добре, тепер про ще одну новинку. Вийшов на прес-конференцію полковник Андрій Остапенко. Він якраз очолив дронові сили, які правильно технічно називаються управління безпілотних систем командування сухопутних військ. А от в публічному просторі, так для скорочення, да, називаються вони дронові сили. Причому очільник дронових сил сказав, що їхня задача не дублювати функції сил безпілотних систем, а, власне, підсилювати і координувати дронові підрозділи у складі якраз бригад і корпусів сухопутки. Чи правильно я розумію, що без цієї безпілотної дронової компоненти уже зараз просто не обійдешся, і це такий не хочеш, а мусиш, тому що і переймати, можливо, якийсь досвід управління, організації, напрацювання тактичних рішень у сил безпілотних систем, але при цьому, ну, і щоб і в сухопутці акцент був в тому числі на більш ефективне застосування безпілотних систем. Як ви бачите створення оцього нового управління, дублювання, не дублювання, корисно, не корисно, що про це розуміти цивільним?
0: Ми з вами теж на вашій площадці говорили, коли створювали сили безпілотних систем, о тому, що як окремий рот і вид військ, або вид військ окремий, їх не було сенсу створювати. Их надо было создавать конкретно как род войск в каждом виде войск. Вот у нас несколько видов войск. Сухопутные, воздушные силы, морские, ну то есть это виды войск. В каждом виде войск должна быть свой род войск, уже все силы беспилотных систем, как их называют, или силы дроновые, силы, как угодно, хотя это все неправильные названия. У всех этих аппаратов есть оператор, пилот-оператор. Это, если уже правильно называть такого рода подразделения или такого рода род войск, это силы дистанционно пилотируемых систем, СДПС так называют. Вот так надо было по-правильному их называть. Вот если бы назвали их правильно, было бы понятно, какие задачи они выполняют. Это дистанционно пилотируемые системы. У каждой практически такого рода системы есть оператор. Да даже если идет дрон в качестве дрона, то есть без прямого управления оператором, все равно есть определенный механизм закачки цели, маршрутизации и так далее и тому подобное. То есть просто так никто никого никуда не отправляет, ничего никуда не отправляет в этом смысле. Потому правильный ход сейчас делается. То, что создаются как отдельный род войск в составе вида войск, сухопутных войск, вот этот вот, эти силы, давайте правильно их будем называть, дистанционно пилотируемых систем. Оно в конце концов приведет, то есть вот это движение, оно приведет к тому, что и силы беспилотных систем, они кластеризируются по направлениям. Вот основная задача, допустим, сил беспилотных систем сейчас уже, после того, как будет создано новое подразделение в составе сухопутных войск, работать в оперативных и в стратегических тылах. В оперативных тылах оптимальный вариант — это создавать эти силы, не создавать, а дальше развиваться в силы спецопераций, то есть это ССОшники работают в оперативном тылу, это их основная задача. А уже стратегические задачи в составе воздушных сил, ну это уже дальние стратегические горизонты, то есть это уже авиационная компонента в чистом виде, дистанционно пилотируемая авиационная компонента. Вот я так думаю, а есть еще морские силы, там свои дистанционно пилотируемые механизмы, подводные, надводные, воздушные, то есть, ну, это уже чисто морская тема. Вот эти ребята, которые поставили дым в Сочи вчера на день